0: FM. Radio numărul 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numărul 1.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: FM. Radio numur 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Полиция неделю будет следить за безопасностью дорожного движения в усиленном режиме. Далее об этом и других событиях более подробно. С 16 по 22 сентября в странах-членах Европейского Союза, в том числе в Латвии, пройдет организованная европейской сетью дорожной полиции Roadpol акция «Дни безопасности Roadpol», во время которой полиция по всей Европе будет уделять повышенное внимание безопасности дорожного движения, сообщили в государственной полиции. В свою очередь, 17 сентября пройдет акция «День Европы без погибших и тяжело раненых в ДТП людей». Цель акции – общими усилиями добиться того, чтобы за это время на дорогах Европы не произошло ни одного дорожно-транспортного происшествия с погибшими и тяжело ранеными. В этом году в ДТП уже погибли 66 человек, тяжело пострадали 175 участников дорожного движения. В рамках акции особое внимание будет уделено безопасности менее защищенных участников дорожного движения, велосипедистов, водителей электросамокатов и мотоциклов, соблюдению условий использования ремней безопасности и детских сидений, а также разрешенной скорости движения. Бывший министр благосостояния Рейнис Узулниекс в видеообращении Facebook принес извинения за вождение автомобиля в состоянии опьянения 3,9 промилле и назвал произошедшее серьезной ошибкой. Узулниекс сказал, что в сложный период личной жизни и в напряженное предвыборное время он допустил серьезную ошибку, о которой искренне сожалеет. «Прежде всего, хочу извиниться перед всем обществом, своими коллегами и всеми, кто мне доверял. Понимаю, что я это доверие обманул», — отметил бывший министр. Он также просит прощения у своей семьи и близких, отмечая, что родные всегда были рядом с ним. Ему больно осознавать, что из-за его поступка им тоже приходится переживать. Бывший министр также признал, что произошедшее уже не изменить, но он может сделать выводы, чтобы никогда больше не оказаться в такой ситуации. Он попросил прощения у тех, кому причинил боль и кого разочаровал. Узулниекс поблагодарил госполицию и полицию Ропорского самоуправления за профессиональное и добросовестное исполнение служебных обязанностей. Он также призвал всех быть ответственными перед собой и обществом. Сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. Утром во многих районах, в том числе в столице, туман, местами густой. При слабом ветре температура воздуха во второй половине дня достигнет плюс 16, плюс 20 градусов. В Риге переменная облачность, в течение дня столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Полиция начала 50 административных процессов за несанкционированное скопление транспортных средств у торгового центра «Акрополь Рига». Далее об этом и других событиях более подробно. В месте несанкционированного скопления транспортных средств у торгового центра «Акрополь Рига» госполиция начала 50 процессов об административных правонарушениях, чтобы обеспечить общественный порядок и безопасность дорожного движения. Вечером 11 сентября госполиция организовала у одного из торговых центров Риги усиленное присутствие своих сил с привлечением как должностных лиц Бюро реагирования Рижского регионального управления, так и должностных лиц отдела управления технической поддержки государственной полиции, а также сотрудников дирекции безопасности дорожного движения, сообщили в госполиции. Дополнительные силы были необходимы, так как стражи порядка получили информацию о планируемом собрании. В то же время в полиции указали, что подобные собрания на автомобилях у рижских торговых центров происходили и ранее. Во время мероприятия проводились различные проверки с целью убедиться, соблюдают ли водители правила дорожного движения, а также соответствует ли техническое состояние транспортных средств требованиям и не совершают ли другие нарушения. Вместе скопления транспортных средств полиция начала 50 процессов об административных правонарушениях, чем подтвердилось, что на мероприятии такого рода водители откровенно игнорируют требования правил дорожного движения и угрожают безопасности других участников дорожного движения, указывают в полиции. 47 процессов об административных правонарушениях начаты за различные нарушения правил дорожного движения, в том числе за превышение разрешенной скорости движения, вождение без прав на управление транспортным средством, за агрессивный стиль вождения, за управление не прошедшим техосмотр транспортным средством, за управление технически неисправным транспортным средством и за несоответствие световых приборов, выхлопных систем, размещение государственных регистрационных номерных знаков, а также за другие нарушения. Кроме того, за нарушения при использовании дронов госполиция начала 3 дела об административных правонарушениях. Благодаря Украине остальная Европа сейчас живет в одолженное ей время, но оно не используется правильно, заявил в понедельник на пресс-конференции после состоявшегося в Финляндии Европейского арктического саммита премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс. Он подчеркнул, что время – это самое ценное, что может быть. Мы не можем купить время. Украинцы дали нам время, чтобы подготовиться, но мы не используем это время правильно, сказал Кулбергс. Политик заявил, что в это время нужно использовать каждый день, чтобы подготовиться к худшему сценарию, и только тогда будет мир. Однако проблема в том, что русским позволяют вернуться в оборот. И в спорт, и в культуру, и другие сферы мы снова их нормализуем, заявил Кулбергс. И по его мнению, поэтому необходимо больше информировать европейское общество о реальности. Он подчеркнул, что в Европе необходимо бороться в соцсетях с российской пропагандистской машиной, которая меняет настроение в обществе. Сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. Утром во многих районах, в том числе в столице, туман, местами густой. При слабом ветре температура воздуха во второй половине дня достигнет плюс 16, плюс 20 градусов. В Риге переменная облачность. В течение дня столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: Mix FM. Radio numur viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Из-за протеста пассажирских перевозчиков не будут выполнены более 1000 региональных автобусных рейсов. Далее об этом и других событиях более подробно. Из-за организованной Латвийской ассоциацией пассажирских перевозчиков акции протеста «День без регионального общественного транспорта» в среду 16 сентября потенциально может быть отменен 1271 региональный автобусный рейс, свидетельствует обобщенная информация автотранспортной дирекции. На прошлой неделе дирекция направила перевозчикам регионального общественного транспорта письмо с призывом тщательно оценить необходимость проведения запланированной акции протеста, которая может оказать существенное влияние на мобильность пассажиров в Латвии, и незамедлительно предоставить дирекции и пассажирам точную информацию о планируемом количестве невыполненных рейсов. К полудню понедельника дирекция получила от перевозчиков подтверждение об участии в акции протеста от Talsu Autotransports, автобусного парка Резекне, автобусного парка Даугавпилса и Норма А. В общей сложности на среду 16 сентября у этих перевозчиков запланирован 1271 региональный автобусный рейс, которые, как предполагается, не будут выполнены. Два перевозчика сообщили, что участвовать в акции протеста не будут, еще пять не предоставили. Оставили дирекции ответа. Пассажирские перевозчики во вторник в 10:30 на пресс-конференции проинформируют о ходе и причинах акции протеста «День без регионального общественного транспорта». Пресс-конференция состоится в Риге на улице Виенибас, 16. В ней примут участие президент Латвийской ассоциации пассажирских перевозчиков Ива Ошнекс и представители пассажирских перевозчиков, которые будут участвовать в акции. Ассоциация указывает, что акция проводится для привлечения внимания к критической ситуации в области общественного транспорта и, по мнению ассоциации, недостаточной заинтересованности государства в ее решении. В результате недостаточное государственное финансирование и принимаемые решения угрожают предоставлению качественных услуг общественного транспорта. Акция протеста символически состоится через год после предыдущей, в ходе которой движение автобусов было приостановлено на 1 час. Перевозчики отмечают, что акция не будет разовой, если отрасль не будет услышана. Ошенекс отмечает, что перевозчики приносят пассажирам извинения за причиненные неудобства и призывают в этот день использовать альтернативные средства передвижения. Приоритетом перевозчиков является достижение компромисса с правительством, чтобы жители регионов и впредь имели доступ к безопасному, надежному и качественному общественному транспорту, а водители автобусов получали соответствующую зарплату. Сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. Утром во многих районах, в том числе в столице, туман, местами густой. При слабом ветре температура воздуха во второй половине дня достигнет плюс 16, плюс 20 градусов. В Риге переменная облачность, в течение дня столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Полиция неделю будет следить за безопасностью дорожного движения в усиленном режиме. Далее об этом и других событиях более подробно. С 16 по 22 сентября в странах-членах Европейского Союза, в том числе в Латвии, пройдет организованная европейской сетью дорожной полиции Roadpol акция «Дни безопасности Roadpol», во время которой полиция по всей Европе будет уделять повышенное внимание безопасности дорожного движения, сообщили в государственной полиции. В свою очередь, 17 сентября пройдет акция «День Европы без погибших и тяжело раненых в ДТП людей». Цель акции – общими усилиями добиться того, чтобы за это время на дорогах Европы не произошло ни одного дорожно-транспортного происшествия с погибшими и тяжело ранеными. В этом году в ДТП уже погибли 66 человек, тяжело пострадали 175 участников дорожного движения. В рамках акции особое внимание будет уделено безопасности менее защищенных участников дорожного движения, велосипедистов, водителей электросамокатов и мотоциклов, соблюдению условий использования ремней безопасности и детских сидений, а также разрешенной скорости движения. Бывший министр благосостояния Рейнис Узулниекс в видеообращении Facebook принес извинения за вождение автомобиля в состоянии опьянения 3,9 промилле и назвал произошедшее серьезной ошибкой. Узулниекс сказал, что в сложный период личной жизни и в напряженное предвыборное время он допустил серьезную ошибку, о которой искренне сожалеет. «Прежде всего, хочу извиниться перед всем обществом, своими коллегами и всеми, кто мне доверял. Понимаю, что я это доверие обманул», — отметил бывший министр. Он также просит прощения у своей семьи и близких, отмечая, что родные всегда были рядом с ним. Ему больно осознавать, что из-за его поступка им тоже приходится переживать. Бывший министр также признал, что произошедшее уже не изменить, но он может сделать выводы, чтобы никогда больше не оказаться в такой ситуации. Он попросил прощения у тех, кому причинил боль и кого разочаровал. Узулниекс поблагодарил госполицию и полицию Ропорского самоуправления за профессиональное и добросовестное исполнение служебных обязанностей. Он также призвал всех быть ответственными перед собой и обществом. Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди. Утром во многих районах, в том числе в столице, туман, местами густой. При слабом ветре температура воздуха во второй половине дня достигнет плюс 16, плюс 20 градусов. В Риге переменная облачность. В течение дня столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: FM. Radio numărul 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numărul 1.

0: FM. Radio numărul 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numărul 1.

FM. Radio numărul 1. Mix FM. Mix FM 102.7. Dance

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. В некоторых районах восточной части страны туман. Ветер южный до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, с запада начнутся дожди. Ветер южный от 2 до 7 порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность без осадков. Южный ветер от 4 до 7 порывами до 12 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūcējs un lapu pūtējs divi vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu kūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs bizness ēterā.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Тариф на теплоэнергию в Риге с декабря может вырасти на 20-30%. Далее об этом и других событиях более подробно. В связи с ростом цен на энергоресурсы тариф на теплоэнергию в Риге с декабря может вырасти на 20-30%, сообщил во вторник на заседании подкомиссии Сейма по окружающей среде, климату и энергетике председатель правления Ригас Силтумс Халвис Кальнинш. Текущий тариф на теплоснабжение в Риге составляет 83 евро 1 цент за мегаватт-час, но с 1 октября в связи с компонентом непредвиденных доходов он снизится до 80 евро 76 центов за мегаватт-час. Представитель комиссии по регулированию общественных услуг Янис Микелсонс пояснил, что с 1 декабря планируется пересмотреть постоянные издержки предприятий и компонент затрат на топливо. Точный тариф еще неизвестен. Комиссия в настоящее время рассматривает проект тарифов Ригас Силтумс, но еще не зафиксированы все связанные с топливом затраты. Уточнение можно будет подать в начале октября, отметил Микелсонс. Калнинш сообщил, что Ригас Силтумс закупила более 70% необходимого на отопительный сезон природного газа в среднем по 46 евро за мегаватт-час, а 33% необходимого биотоплива в среднем по 28 евро 53 цента за мегаватт-час. По текущим оценкам Ригас Силтумс, в связи с ростом цен на энергоресурсы, с декабря тариф на теплоэнергию может вырасти на 20-30%. Цель предприятия – не допустить роста тарифа более чем на 30%. Самый существенный риск роста тарифа связан с удорожанием энергоресурсов. Калинич пояснил, что биржевая цена на природный газ со времени расчета текущего тарифа выросла примерно с 33 до 80 евро за мегаватт-час, или в 2,4 раза. Цены на биотопливо примерно с 21 до 30 евро за мегаватт-час. Час или на 43%. Руководитель Ригас Силтумс подтвердил, что рижская система теплоснабжения готова к отопительному сезону 2026-27. Гидравлические проверки проведены во всех зонах теплосетей. Готовность теплоузлов зданий в настоящее время достигла 75,2%. Специалисты предприятия проверили 6512 из 8661 находящихся в их ведении теплоузлов зданий. Проверки продолжаются. Платежную дисциплину клиентов предприятие оценивает как стабильную. Кальнинш рассказал, что доля расчетов за последние 12 месяцев достигла 97,6%. Подключение отопления может задержаться в домах, где уровень оплаты счетов за последние 12 месяцев ниже 80%. Однако, как отметили на предприятии, таких зданий небольшое количество. 5 суток подряд средняя температура воздуха в стране была ниже плюс 15 градусов, поэтому 10 сентября считается первым днем метеорологической осени, свидетельствуют последние данные Латвийского центра окружающей среды геологии и метеорологии. В понедельник, 14 сентября, средняя температура воздуха в стране поднялась до плюс 14,8 градуса. Правда, и эти данные еще не окончательные, так как основаны на оперативной информации, не прошедшей контроль качества. Метеорологическая осень наступает, если среднесуточная температура воздуха не менее 5 дней подряд держится ниже плюс 15, и ее началом считается первый из этих дней. Хотя 9 сентября воздух прогрелся до плюс 27 градусов, с 10 сентября среднесуточная температура воздуха в стране не достигала плюс 15. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: Mix FM. Radio numur 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. С 16 по 20 сентября в Риге пройдет активная фаза военных учений. Далее об этом и других событиях более подробно. С 16 по 20 сентября в Риге пройдет активная фаза учений «Намейс-2026», во время которой по городу будут передвигаться военнослужащие и военная техника, сообщили в Рижской думе. Запланированы полеты беспилотных и военных летательных аппаратов, в отдельных случаях возможны кратковременные ограничения движения. Все действия, которые жители будут наблюдать в городе во время учений, являются заранее спланированными элементами и не связаны с реальной угрозой, подчеркнули в думе. Учебные задачи будут выполняться как в городской среде, так и на территориях отдельных государственных муниципальных объектов и объектов критической инфраструктуры. В них примут участие национальные вооруженные силы, Замесардзе и военнослужащие союзных стран, а также госполиция, полиция Рижского самоуправления, муниципальные учреждения и предприятия. Вечером 16 сентября в районе Новой Тейки, в окрестностях улицы Ропажу 6, начнется размещение учебных противомобильных элементов и контрольно-пропускного пункта. Работа планируется начать в 20 часов. Цель противомобильных мероприятий на военных учениях – отработать способность контролировать и при необходимости ограничивать движение транспортных средств с помощью различных заграждений и контрольно-пропускных пунктов. 18 сентября учения пройдут также на территории станции биологической очистки Даугавгрива, Рига Суденс, на улице Дзинтеру 60. Там планируется отработать защиту критически важного объекта инфраструктуры, в том числе с использованием учебных противомобильных элементов и с привлечением военнослужащих из эмиссаргов. Наиболее активная фаза учений на этой территории запланирована утром. Жителям окрестностей Болдера и Даугавгрива в это время следует учитывать усиленное присутствие военнослужащих и военного транспорта. Во время отдельных эпизодов учений в светлое время суток будут использоваться учебные имитационные средства, поэтому возможен повышенный уровень шума. Во время учений в Риге также запланированы полеты беспилотных летательных аппаратов, движение военного транспорта и бронетехники. В ночь на 19 сентября учения пройдут и на островном мосту. С 22 часов 18 сентября до 7 утра 19 сентября в сотрудничестве с госполицией здесь будет отрабатываться размещение работы контрольно-пропускных пунктов. В это время водителям следует учитывать возможное замедление движения и кратковременные ограничения. 18 и 19 сентября в Риге также пройдут практические учения по эвакуации населения. Также 19 сентября в парке Узворос запланирован эпизод учений по медицинской эвакуации с участием вертолета. Вертолет будет использовать официально утвержденную посадочную площадку в парке. На время учений соответствующая территория будет временно оцеплена из соображений безопасности. Во время учений в отдельных местах Риги могут быть размещены и другие контрольно-пропускные пункты, заграждения и элементы военных учений. Рижское самоуправление призывает жителей во время учений следить за информацией на официальных информационных каналах самоуправления и национальных вооруженных сил и не полагаться на непроверенную информацию в социальных сетях. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, вечером в Курзаме дождь, ветер южный от 2 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. В акции протеста пассажирских перевозчиков примут участие 8 перевозчиков. Далее об этом и других событиях более подробно. В акции протеста, организованной Латвийской ассоциацией пассажирских перевозчиков, примут участие 8 перевозчиков, которые не выполнят до 3000 региональных автобусных рейсов, сообщил на пресс-конференции президент ассоциации Ива Ошинекс. Акция протеста «День без регионального общественного транспорта» состоится в среду, 16 сентября. Ошинекс сообщил, что в акции протеста примут участие автобусный парк Даугавпилса, Ханса Бус Латвия, Талсу Аутотранспорт, автобусный парк Резекне, обеспечивающий перевозки под брендом Эколайнс Норма А, автобусный парк Лейпая, Нордека и Даутранс. Обобщенная перевозчиками информация свидетельствует, что акция может повлиять на 3000 региональных рейсов и затронуть около 60 тысяч пассажиров. Предприятия не будут выполнять рейсы в течение всего дня, о чем проинформированы самоуправления. Информация об отмененных рейсах будет доступна на сайтах и в соцсетях перевозчиков, а также на сайте автотранспортной дирекции. Президент ассоциации подчеркнул, что некоторые перевозчики не участвуют в акции, так как у них заключены краткосрочные договоры или же договоры были недоступны. Недавно проиндексированы. По словам Ошинекса, перевозчики вынуждены действовать кардинально, так как до сих пор от государства поступали лишь обещания, в том числе в отношении индексации долгосрочных договоров. В случае, если ситуация не будет решена, перевозчики рассматривают возможность проведения следующей акции уже 30 сентября, сообщил руководитель ассоциации. Он отметил, что включенный в повестку дня правительства во вторник вопрос о выделении 9 800 000 евро для региональных перевозчиков проблему не решает, а является обязательством, которое государство должно выполнить в этом году. В министерстве сообщения отметили, что для решения многолетней проблемы нехватки финансирования для региональных перевозчиков министерство совместно с автотранспортной дирекцией, советом по общественному транспорту и представителями отрасли готовит предложения по стабилизации ситуации в среднесрочной перспективе. Правительству поданы предложения, охватывающие все актуальные вопросы отрасли, в том числе об усовершенствовании заключенных договоров. В целом, отрасли региональных перевозчиков для устранения многолетней нехватки финансирования необходимо дополнительно около 15 миллионов евро, и этот вопрос нужно рассмотреть с учетом возможностей текущей бюджета. Министерство сообщения подготовило доклад и запрос о выделении отрасли дополнительных 9 800 000 евро из бюджетной программы «Средства на непредвиденные случаи», чтобы в этом году сохранить объем региональных перевозок на уровне прошлого года. По мнению министерства, долгосрочное решение не может основываться только на дополнительном финансировании. Необходимо усовершенствовать модель финансирования общественного транспорта, регулярно пересматривать маршрутную сеть, развивать перевозки на основе спроса, реализовывать проекты цифровизации, внедряя единую билетную систему, улучшать качество данных о пассажиропотоке, эффективнее использовать бюджетные средства. По расчетам министерства и автотранспортной дирекции, в ближайшие 3-4 года эти меры позволят создать более устойчивую и современную систему общественного транспорта. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, вечером в Курзаме дождь, ветер южный от 2 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. В некоторых районах восточной части страны туман. Ветер южный до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, с запада начнутся дожди. Ветер южный от 2 до 7 порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность без осадков. Южный ветер от 4 до 7 порывами до 12 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.
3: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 14. septembra viens garais gurķis – 98 centi, sarkanie āboli – 1 kilograms – 79 centi. Vairāk augļus un dārzeņus par zemākām cenām atradīsi veikalos. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija – Lidl LV.
0: 7bet. Visu septembri sako līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
4: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs bizness ēterā.
0: Mix FM.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. В некоторых районах восточной части страны туман. Ветер южный до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, с запада начнутся дожди. Ветер южный от 2 до 7 порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность без осадков. Южный ветер от 4 до 7 порывами до 12 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.
3: Vairāk nekā 30 miljoni apmeklētāju visā pasaulē. Pirmo reizi Rīgā pasaules slavenā izstāde Bodies Evolution. Aizraujošs ceļojums pārsteidzošajā cilvēka ķermeņa pasaulē. No 17. septembra tirdzniecības centrā Teika Plaza. Biļetes biļešu servis LV. Bodies.lv.
4: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs bizness ēterā.
1: Mix FM. Spotify Dance Top 20.
0: 7. vieta.
5: Prospa and Clooney.

0: Mix FM. Radio numur 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur 1.

0: FM 102.7. Лайкосиньес.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. В некоторых районах восточной части страны туман. Ветер южный до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, с запада начнутся дожди. Ветер южный от 2 до 7 порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность без осадков. Южный ветер от 4 до 7 порывами до 12 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Mix FM 102.7. Реклама.
2: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs bizness ēterā.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. В некоторых районах восточной части страны туман. Ветер южный до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, с запада начнутся дожди. Ветер южный от 2 до 7 порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность без осадков. Южный ветер от 4 до 7 порывами до 12 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.

0: FM
1: 102.7. Лайка Зинис.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. В некоторых районах восточной части страны туман. Ветер южный до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, с запада начнутся дожди. Ветер южный от 2 до 7 порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность без осадков. Южный ветер от 4 до 7 порывами до 12 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Тариф на теплоэнергию в Риге с декабря может вырасти на 20-30%. Далее об этом и других событиях более подробно. В связи с ростом цен на энергоресурсы тариф на теплоэнергию в Риге с декабря может вырасти на 20-30%, сообщил во вторник на заседании подкомиссии Сейма по окружающей среде, климату и энергетике председатель правления Ригас Силтумс Халвис Кальнинш. Текущий тариф на теплоснабжение в Риге составляет 83 евро 1 цент за мегаватт-час, но с 1 октября в связи с компонентом непредвиденных доходов он снизится до 80 евро 76 центов за мегаватт-час. Представитель комиссии по регулированию общественных услуг Янис Микелсонс пояснил, что с 1 декабря планируется пересмотреть постоянные издержки предприятий и компонент затрат на топливо. Точный тариф еще неизвестен. Комиссия в настоящее время рассматривает проект тарифов Ригас Силтумс, но еще не зафиксированы все связанные с топливом затраты. Уточнение можно будет подать в начале октября, отметил Микелсонс. Калнинш сообщил, что Ригас Силтумс закупила более 70% необходимого на отопительный сезон природного газа в среднем по 46 евро за мегаватт-час, а 33% необходимого биотоплива в среднем по 28 евро 53 цента за мегаватт-час. По текущим оценкам Ригас Силтумс, в связи с ростом цен на энергоресурсы с декабря тариф на теплоэнергию может вырасти на 20-30%. Цель предприятия – не допустить роста тарифа более чем на 30%. Самый существенный риск роста тарифа связан с удорожанием энергоресурсов. Калинич пояснил, что биржевая цена на природный газ со времени расчета текущего тарифа выросла примерно с 33 до 80 евро за мегаватт-час или в 2,4 раза. Цены на биотопливо примерно с 21 до 30 евро за мегаватт час или на 43%. Руководитель Ригас Силтумс подтвердил, что рижская система теплоснабжения готова к отопительному сезону 2026-27. Гидравлические проверки проведены во всех зонах теплосетей. Готовность теплоузлов зданий в настоящее время достигла 75,2%. Специалисты предприятия проверили 6512 из 8661 находящихся в их ведении теплоузлов зданий. Проверки продолжаются. Платежную дисциплину клиентов предприятие оценивает как стабильную. Кальнинш рассказал, что доля расчетов за последние 12 месяцев достигла 97,6%. Подключение отопления может задержаться в домах, где уровень оплаты счетов за последние 12 месяцев ниже 80%. Однако, как отметили на предприятии, таких зданий небольшое количество. 5 суток подряд средняя температура воздуха в стране была ниже плюс 15 градусов, поэтому 10 сентября считается первым днем метеорологической осени, свидетельствуют последние данные Латвийского центра окружающей среды геологии и метеорологии. В понедельник, 14 сентября, средняя температура воздуха в стране поднялась до плюс 14,8 градуса. Правда, и эти данные еще не окончательные, так как основаны на оперативной информации, не прошедшей контроль качества. Метеорологическая осень наступает, если среднесуточная температура воздуха не менее 5 дней подряд держится ниже плюс 15, и ее началом считается первый из этих дней. Хотя 9 сентября воздух прогрелся до плюс 27 градусов, с 10 сентября среднесуточная температура воздуха в стране не достигала плюс 15. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM 102.7.
1: Лайкосинес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. В некоторых районах восточной части страны туман. Ветер южный до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, с запада начнутся дожди. Ветер южный от 2 до 7 порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность без осадков. Южный ветер от 4 до 7 порывами до 12 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.

0: Mix FM. Radio numur viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. С 16 по 20 сентября в Риге пройдет активная фаза военных учений. Далее об этом и других событиях более подробно. С 16 по 20 сентября в Риге пройдет активная фаза учений «Намейс-2026», во время которой по городу будут передвигаться военнослужащие и военная техника, сообщили в Рижской думе. Запланированы полеты беспилотных и военных летательных аппаратов, в отдельных случаях возможны кратковременные ограничения движения. Все действия, которые жители будут наблюдать в городе во время учений, являются заранее спланированными элементами и не связаны с реальной угрозой, подчеркнули в думе. Учебные задачи будут выполняться как в городской среде, так и на территориях отдельных государственных муниципальных объектов и объектов критической инфраструктуры. В них примут участие национальные вооруженные силы, замесарзе и военнослужащие союзных стран, а также госполиция, полиция Рижского самоуправления, муниципальные учреждения и предприятия. Вечером 16 сентября в районе Новой Тейки, в окрестностях улицы Ропажу 6, начнется размещение учебных противомобильных элементов и контрольно-пропускного пункта. Работа планируется начать в 20 часов. Цель противомобильных мероприятий на военных учениях – отработать способность контролировать и при необходимости ограничивать движение транспортных средств с помощью различных заграждений и контрольно-пропускных пунктов. 18 сентября учения пройдут также на территории станции биологической очистки Даугавгрива, Рига Суденс, на улице Дзинтеру 60. Там планируется отработать защиту критически важного объекта инфраструктуры, в том числе с использованием учебных противомобильных элементов и с привлечением военнослужащих и замиссаргов. Наиболее активная фаза учений на этой территории запланирована утром. Жителям окрестностей Болдера и Даугавгрива в это время следует учитывать усиленное присутствие военнослужащих и военного транспорта. Во время отдельных эпизодов учений в светлое время суток будут использоваться учебные имитационные средства, поэтому возможен повышенный уровень шума. Во время учений в Риге также запланированы полеты беспилотных летательных аппаратов, движение военного транспорта и бронетехники. В ночь на 19 сентября учения пройдут и на Островном мосту. С 22 часов 18 сентября до 7 утра 19 сентября в сотрудничестве с госполицией здесь будет отрабатываться размещение работы контрольно-пропускных пунктов. В это время водителям следует учитывать возможное замедление движения и кратковременные ограничения. 18 и 19 сентября в Риге также пройдут практические учения по эвакуации населения. Также 19 сентября в парке Узвороса запланирован эпизод учений по медицинской эвакуации с участием вертолета. Вертолет будет использовать официально утвержденную посадочную площадку в парке. На время учений соответствующая территория будет временно оцеплена из соображений безопасности. Во время учений в отдельных местах Риги могут быть размещены и другие контрольно-пропускные пункты, заграждения и элементы военных учений. Рижское самоуправление призывает жителей во время учений следить за информацией на официальных информационных каналах самоуправления и национальных вооруженных сил и не полагаться на непроверенную информацию в социальных сетях. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, вечером в Курзаме дождь, ветер южный от 2 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
2: Radio number 1.
0: Mix FM.
1: 102.7.
2: Venus.
3: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. В акции протеста пассажирских перевозчиков примут участие 8 перевозчиков. Далее об этом и других событиях более подробно. В акции протеста, организованной Латвийской ассоциацией пассажирских перевозчиков, примут участие 8 перевозчиков, которые не выполнят до 3000 региональных автобусных рейсов, сообщил на пресс-конференции президент ассоциации Ива Ошинекс. Акция протеста «День без регионального общественного транспорта» состоится в среду, 16 сентября. Ошинекс сообщил, что в акции протеста примут участие автобусный парк Даугавпилса, Ханса Бус Латвия, Талсу Аутотранспорт, автобусный парк Резекне, обеспечивающий перевозки под брендом Эколайнс Норма А, автобусный парк Лейпая, Нордека и Даутранс. Обобщенная перевозчиками информация свидетельствует, что акция может повлиять на 3000 региональных рейсов и затронуть около 60 тысяч пассажиров. Предприятия не будут выполнять рейсы в течение всего дня, о чем проинформированы самоуправления. Информация об отмененных рейсах будет доступна на сайтах и в соцсетях перевозчиков, а также на сайте автотранспортной дирекции. Президент ассоциации подчеркнул, что некоторые перевозчики не участвуют в акции, так как у них заключены краткосрочные договоры или же договоры были недавно проиндексированы. По словам Ошинекса, перевозчики вынуждены действовать кардинально, так как до сих пор от государства поступали лишь обещания, в том числе в отношении индексации долгосрочных договоров. В случае, если ситуация не будет решена, перевозчики рассматривают возможность проведения следующей акции уже 30 сентября, сообщил руководитель ассоциации. Он отметил, что включенный в повестку дня правительства во вторник вопрос о выделении 9 800 000 евро для региональных перевозчиков проблему не решает, а является обязательством, которое государство должно выполнить в этом году. В министерстве сообщения отметили, что для решения многолетней проблемы нехватки финансирования для региональных перевозчиков министерство совместно с автотранспортной дирекцией, советом по общественному транспорту и представителями отрасли готовит предложения по стабилизации ситуации в среднесрочной перспективе. Правительству поданы предложения, охватывающие все актуальные вопросы отрасли, в том числе об усовершенствовании заключенных договоров. В целом, отрасли региональных перевозчиков для устранения многолетней нехватки финансирования необходимо дополнительно около 15 миллионов евро, и этот вопрос нужно рассмотреть с учетом возможностей текущей бюджета. Министерство сообщения подготовило доклад и запрос о выделении отрасли дополнительных 9 800 000 евро из бюджетной программы средства на непредвиденные случаи, чтобы в этом году сохранить объем региональных перевозок на уровне прошлого года. По мнению министерства, долгосрочное решение не может основываться только на дополнительном финансировании. Необходимо усовершенствовать модель финансирования общественного транспорта, регулярно пересматривать маршрутную сеть, развивать перевозки на основе спроса, реализовывать проекты цифровизации, внедряя единую билетную систему, улучшать качество данных о пассажиропотоке, эффективнее использовать бюджетные средства. По расчетам министерства и автотранспортной дирекции, в ближайшие 3-4 года эти меры позволят создать более устойчивую и современную систему общественного транспорта. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, вечером в Курземе дождь, ветер южный от 2 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7. Dance.